0: Santiago, Argentina y el mundo.
1: Información en todo momento.
0: Radio Panorama, la más conectada.
2: Вы хотите мир, и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.